0: Station. The Midway. Extended play.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,